душам на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаков приговора пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: За 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов.
2: 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
3: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
2: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
3: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
2: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
3: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru. Категория 18+.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: Позвони, напиши, помик, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как
1: для тех, кто просыпается красиво.
2: Love Radio.

0: радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

ставлю.

0: реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Телефрадио.ру.
1: Категория 18+.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.ру.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: За 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов.
2: 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
3: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
2: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
3: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
2: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
3: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
4: Категория 18+.
5: Реклама.
6: Крым Золото открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым Золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: Жареные вкусные семечки джин.
10: Знаем, любим и едим.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже.
12: Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Телефон рекламной службы Лав-радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: А кведы?
1: Выбраны.
2: Документы для регистрации ИП.
1: Готовы.
3: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали.
5: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств.

0: Обычно на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
5: Подключены. Поехали.
6: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

гулять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура.

0: В Москве начали учить выть на Луну и рычать за 18 тысяч рублей. Тебе нужен зоопсихолог, который говорит, ты выбираешь своего собственного зверя, и 3 минуты ты должен защищать границы. А потом нужно резко встать и ответить на простые вопросы. Как зовут, сколько лет и так далее. Говорят, это помогает бороться с агрессией, избавляться от детских травм.
1: А Ирина Волк, она где-то там откуда-то, оттуда пошли, видимо, да?
0: А почему ты про нее вспомнил?
1: Ну, волки никак не фигурировали в данной новости.
0: Нет,
1: ты думаешь, это просто про собак.
0: Ты можешь выбрать любое животное, которое ты захочешь.
1: Ящерицу?
0: Ну, не знаю, тут ты грукаешь.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: столько богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: Москве полдень. Love
1: News. Синоптики объявили о финале аномальной жары в Москве. Жителям столицы дали советы по выбору клубники. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. 13 июня станет самым финальным днем аномальной жары в Москве, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В ближайшие дни ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. В столице они ожидаются во второй половине дня уже сегодня. В воскресенье днем температура воздуха снизится и составит уже до плюс 22 градусов. Роспотребнадзор посоветовал выбирать клубнику с насыщенным ароматом. Ведомство призывает не покупать плоды на стихийных рынках, у продавцов, торгующих возле автомобильных трасс, крупных торговых центров, магазинов и других объектов. Ягоды должны быть сухими, без признаков гниения, однородного и насыщенного цвета, с ярким ароматом. Важно, чтобы поверхность клубники была упругой, блестящей, гладкой, без вмятин и повреждений, а листики зелеными, без признаков увядания. В эфире Лав-Радио стартовал грандиозный проект «Билеты в лето. Греческий сезон». 19 июня мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранда» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту в нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции «Лови» на нашем сайте, категория 18+. Стилисты назвали 7 цветов маникюра, которые лучше всего подчеркивают загар летом. Это голубой, розовый, оттенки бежевого, карамельный, цвет сливочного масла, бордовый и ярко-оранжевый. Каждый из этих цветов по-своему подчеркивает тон кожи, способен визуально подсветить руки и помочь собрать образ в жаркую погоду. Еще больше новостей, а также другой актуальной и интересной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте. Это были новости Лав-Радио. Алина Михайлова.
0: Пока все красотки готовятся обновить свой маникюр, можно послушать хорошую музыку, ну и, конечно, переслать ее своему любимому. Алекс Уоррен, Fever Dream, прямо сейчас, дальше Дэймон Пауэлл, Джинни Дракула, ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой. Всем классного субботы.

0: Gearbox Graceland здесь на волнах Love Radio. Красивая работа, очень хорошо под нее, мне кажется, на бассейне где-нибудь отдыхать, тусоваться и попивать вкусные напитки. Давай мечтать вместе, а может быть кто-то реализует это сегодня. Gearbox Graceland в эфире Love Radio, 12.19 в столице.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, а мечтать с тобой вместе буду и я, Макс Фабиан, а также приветствую всех, кто с нами, всех, кто подключается к волне любви. Друзья, здравствуйте, и давайте проводить этот субботний летний день вместе и на максимум. До конца текущего часа с нами не менее яркая и пляжная работа «Jamaican» от Солта и Хигеля. Чуть раньше Сабрина Карпентер, «Эспрессо». И совсем скоро «Baby Don't Hurt Me» — это Дэвид Гетта и Мари Койль Рэй. Это Love Radio, дальше больше саундтреков настоящей любви.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Утреннее шоу «Красавцы Love Radio».
2: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
3: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
2: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
3: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
2: Ветка.
3: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
1: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: что обязательно оставайся с нами. Ну а пока что Хьюгелис Солта, с ними не свежей работает Джамайкан, а также Кеша с ТикТок в финале часа.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: И тогда заперёт нас МВидео, скидка лёт.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: час дня столица. Большой привет всем, кто следит за новинками мировой музыкальной индустрии. Эта неделя была богата на хорошие релизы. Мы отслушали все, что смогли, и составили свежий плейлист, который призван обновить твое избранное. Так что шазам на старт и погнали вместе.
1: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
0: Да, все верно, это Fresh Time. Меня зовут Макс Фабиан, и сегодня я обещаю тебе очень много модной, новой музыки, которая обязательно застрянет-таки в твоем избранном. Что мы сегодня с тобой сделаем? Посетим стриминговые площадки Европы, узнаем, какие новинки вышли там, за границей. Также вернемся в Россию и послушаем, какие фрешмены достойны твоего внимания. Именно эти ребята, девчата или же музыкальные коллективы достойны занять свое место в лайнапах музыкальных фестивалей этого сезона летнего. Ну а также посмотрим, какие треки стали вирусными в социальных сетях. И именно на эти звуки, на их звуки снимают максимум вертикального контента. Ну и начнем сразу со свежего танцевального сингла казахстанского диджея и лауреата премии Грэмми Иманбека. Трек «Эо Бразино» Джога де Галера вышел на крупном российском электронном лейбле Effective Records, резидентом которого, собственно, и является артист. В этой работе он обратился к культовой бразильской поп и интернет-культуре, сделав официальный ремикс на мемный гимн. Именно так он прозвучит сейчас в ремиксе Иманбека.
1: Fresh Time.

«Витражи», меланхоличные синглы «Елки». Автором музыки здесь, кстати говоря, и слов, а также саунд-продюсером сингла выступил известный музыкант Рожден. Это не первое сотрудничество артиста в таком формате, и Рожден вновь смог идеально подчеркнуть фирменный обволакивающий вокал «Елки». Все получилось. Ну а мы движемся дальше. Нас ждет с тобой Никита Кунов с треком «Плач». Свежий лиричный сингл российского исполнителя, саунд-продюсера и просто талантливого человека Никиты Кунова. Меланхоличный поп-трек с элементами качающего современного R&B услышим. Тут мягкая гитарная аранжировка сочетается с плотным городским битом.

Хэппи-энд в итоге получился, а точнее случился. Долгожданный совместный сингл двух главных поп-звезд российской эстрады Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Поклонники ждали эту коллаборацию буквально несколько лет. Еще в 2020 году артисты публиковали кадры из студии и анонсировали совместный трек. Но тогда релиз сорвался, а запланированная песня «Небо в глазах» в итоге вышла сольно у Полины. Мы же с тобой продвигаемся вперед и заглянем за границу нашей российской музыкальной индустрии. Узнаем, какие треки вышли, достойные треки вышли на стримингах западных. Исходу к новому синглу «Too Easy» — танцевальный поп-трек американской R&B-исполнительницы и танцовщицы Тинаши. Трек был выпущен 5 июня 2026 года на лейблах Nice Life и Atlantic Records в качестве лид-сингла к ее грядущему 8-му студийнику «Wild Child».

Далее на очереди Lamb Dance, энергичный летний хаус-сингл диджея и музыкального продюсера Хлои Кай, записанный совместно с французским артистом MYD. Релиз стал важной вехой в карьере Хлои, ознаменовав ее официальный дебют и подписание контракта с культовым независимым электронным лейблом Ninja Tune.

Ну и напоследок в этой компании «Ночью Without You» — яркий современный танцевальный сингл американского электронного продюсера Скриликса с большущим именем таким, ну и колумбийской суперзвезды реггетона Фейт. Главной фишкой трека стало то, что Скриликс здесь интегрировал бессмертную фортепианную мелодию из культового трансового трека 95-го года «Children» от Роберта Майлза. Слушаем, как это вышло.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Silence в эфире Love Radio. Яркий танцевальный сингл итальянских электронщиков Медуза и нидерландской поп-исполнительницы Рани, выпущенный 5 июня на авторитетном лейбле Insomniac Records. Мы же продвигаемся вперед, и хочется, конечно, послушать и поставить тебе что-то на русском. «Станция Весна» — так называется атмосферный поп-сингл инди-проекта «Семь станций». Композиция успешно сочетает в себе мягкие инди-поп-аккорды и легкие ностальгические синтезаторные партии в духе синтепопа и мягкий обволакивающий вокал. «Семь станций» прямо сейчас.

«Темная ночь», совместный сингл популярного российского рэпера «Хачо» и артиста «Саян». Сплав современного урбан-хип-хопа, качающего кальянного рэпа и чувственного R&B тебе в избранное прямиком. Ну а дальше мы движемся с тобой и узнаем, какие фрешмены достойны твоего внимания. Именно эти имена могут появиться на музыкальных фестивалях этим летом, различных фестивалях и супертусовках. И первой в этом списке будет свежая работа «Обманщик», легкий и атмосферный поп-сингл российской инди-исполнительницы Юли Суворовой, выпущенной 6 мая этого года. Песня рассказывает классическую историю о разочаровании в отношениях, манипуляциях и парне, который оказался совсем не тем, кем притворялся. Ну, просто классика жанра.

сразу после. Очень жаль. Это инди-поп-сингл независимого музыкального проекта «Костюм чудесного цвета». Релиз закрепил за группой статус интересных представителей современной русскоязычной инди-сцены, работающих где-то на стыке ретро-эстетики и актуальной электроники.

0: финале этой крутой тройки «Белая стрекоза любви». Официальный сольный сингл артиста Вано. Выбор материала, конечно же, не случайен. Вано в прошлом солист популярного коллектива Quest Pistols Show. И своей сольной работой он решил подарить культовые песни «Вторую жизнь», кардинально обновив ее звучание для нового поколения слушателей.
1: Ты знаешь, мне так одиноко.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Зара Ларсон, Midnight Sun, совместный поп-сингл шведской певицы и британской артистки Pink Panthers. В совместной версии трека Pink кардинально изменила ритм и добавила свой фирменный британский Garage Shuffle и элементы драм энд бейса, превратив меланхоличный трек 2005 года в динамичный летний клубный хит этого сезона. Ну а мы движемся вперед. Прощальный медляк нас ждет в исполнении Зомба, свежий танцевальный поп-сингл рэп-исполнителя. Трек представляет собой ритмичный регги Тон. Это такое переосмысление его же собственного сингла «Медляк», который вышел месяцем ранее в мае 2026 года.

звучит все-таки зомб. Прощальный медляк его залетает ко мне лично в сердечко в плейлист. Ну а мы с тобой продвигаемся вперед, именно туда, где много вертикального контента снято на треки, которые недавно вышли и уже сделали именно эти самые работы и, конечно же, этих артистов большими звездами. Ну и первым в этой компании будет трек «Ближе к тебе». Новый R&B-сингл казахстанского поп-исполнителя The Limbo. Стиль и вайб композиции — это классическая для артиста мягкая R&B-лирика, но в этот раз с выраженным ностальгическим грустным настроением.

Продвигаемся дальше. «Тайна» — глубокий романтический поп-сингл, записанный дуэтом Андро и Мэри Гу. Идея коллаборации на самом деле зародилась в неформальной обстановке. Мэри Гу прислала Андро такую простую диктофонную запись, на которой она наиграла будущий припев на гитаре. Музыканта зацепила эта демка, и они решили развить ее в полноценную студийную историю.

Ну и напоследок тебя ждет лирика под названием «В твоих глазах». Это нежный романтичный боб-сингл российской блогерши и певицы «Карнавал». В отличие от ее ранних вирусных бенгеров, типа «Психушки» или «Частушек», этот трек выполнен в меланхоличном, но светлом инди-поп-стиле.

0: Кажется, с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

Свежий танцевальный сингл диджея и саунд-продюсера Джедая. Композиция выполнена фирменным для музыканта стиле Deep House. И в день релиза артист также представил официальное музыкальное видео на своем YouTube-канале для поддержки сингла на видеоплатформах. Обязательно добавляй к себе. Ну а далее мы уже продолжим с твоими любимыми хитами. А проект Fresh Time уходит наполняться свежестью до следующей субботы. Я Макс Фабин, остаюсь с тобой. Погнали дальше.

Backstreet Girls в эфире Love Radio. Зажигательный танцевальный сингл американской поп-певицы Биби Рекси и легендарнейшего французского диджея Дэвида Гетте. Рассказывает трек о разбитом сердце и девушках, которые пытаются заглушить внутреннюю боль на танцполе ночного клуба. Ну а мы с тобой подошли к финальному треку этого проекта этой субботы. Fake Channels.

2 часа дня в Москве. Движемся вперед. На старте этого часа Сика, Цой, Минелли, Yesterday, Ed Sheeran, Shivers, Bieber X, Faithless, New Religion. Ну и я, Макс Фабиан, тоже кайфую от шикарных хитов этим летом вместе с тобой. Погнали!

0: верит лирическая героиня трека «Одиночка» от Ольги Серябкиной молодому человеку, ну и правильно делает, если он врет опять. Правильно, никаких эмоций, просто отвергать его любые попытки восстановить отношения.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Я, конечно, не семейный психолог, антикризисный тоже не я, но это очевидно то, что было в этой работе. Это очевидно. Мы же движемся вперед. До конца текущего часа много классных треков, не лишенных смысла в том числе. До конца часа также будет мод «Намек на нас». Чуть раньше Шакира, Burna Boy, Die Die. Ну и совсем скоро «Аморе» — это Нюша. Это «Love Radio», дальше больше саундтреков для твоей любви.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Говорят, что про кота Леопольда снимут полнометражный фильм. Пока не раскрывают, кто будет исполнять кота Леопольда.
1: Подожди,
0: потому что у нас уже...
1: человечек это будет? Я просто думаю, он будет антропоморфный кот, да? Вот кот-человек, вот так выглядит. Или просто человек, который...
0: И вот и непонятно.
1: Типа
0: ну а кто сможет? Вот вспоминаем образ кота Леопольда. Такой легкая пузико.
1: Я знаю, Валдис Пельш.
0: Забирайте кастинг.
1: Отлично, подходит, идеально же.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Милана, уютная работа иногда здесь в эфире Love Radio, группа «Моя Мишель».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Обожаю вокал Тани Ткачук из группы «Моя Мишель», но до конца часа будут не менее яркие и талантливые артисты. Мок, мод, намек на нас через пару минут. И Риана, Кельвин Харрис, «We Found Love» в самом финале часа.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

Москве 3 часа дня. Единственный способ открыть границы возможного – это отважиться немного зайти за них в невозможное. Мне кажется, об этом стоит подумать ближе к понедельнику, ну а пока что расслабляемся. Это Рисфимс, мистер Нонидол на старте часа.

0: Мир не может без любви, абсолютно точное утверждение от Моны. Здесь в эфире Love Radio, Воин и Дракон, 15:20 в Москве.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ты можешь быть кем угодно, воином, драконом, ну или просто человеком, но без любви ты не сможешь ни секунды своей жизни. До конца текущего часа свою любовь нам подарят братья Гаязовы «Фиеста».
2: И честно вместо слов за нее все скажут.
0: Чуть раньше с нами лирик Джон Гомес.
2: Не сходи с ума на каждого из них.
0: И совсем скоро Love, Love You Like That. Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

вернулся на сцену с диссами на Дрейка и Канье Уэста. Он выступал на фестивале, исполнил более 30 треков и сделал пару диссов на своих коллег.

0: Fever Dream, заветная мечта здесь на волнах Love Radio в исполнении Алекса Ворона в 15:49 по московскому.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мне кажется, сегодня, в эту субботу, самое время свою реализовать заветную мечту. Пусть она даже будет не такая большая как-нибудь, но не такая, как мечта всей твоей жизни, но в масштабах и в рамках выходных почему бы и не сделать то, что запланировал, собственно, на неделю. Ну а до конца текущего часа мы с тобой запланируем Бензона Буна послушать, Mystical Magical будут братья Гаязова Фиеста, а также Heartbreak, Make Me a Dancer, легендарочка от Freemasons Софи Эликс Бекстер.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выигрыш.

Москве 16. Движемся дальше. Новый час, новые впечатления, новые чувства и, конечно же, новый плейлист BTS Swim. Прямо сейчас. Дальше Алиф Арбендрен, Миллер, Body Talk. Ну и я, Макс Фабиан, наслаждаюсь уикендом.

0: Сани и любимого человека. Это, конечно, очень круто. Аритмия здесь в эфире Love Radio. Леша Свик, не лето, Мэри Го.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а мы продвигаемся с тобой вперед, навстречу вечеру этой субботы, жаркой субботы. Наш плейлист не менее горячий, на малиновой луне окажемся и прокатимся на ней вместе с группой «Моя Мишель» до конца часа. Чуть раньше с нами Кайго, Сандра Кавасса, «Hold on me». И совсем скоро «Let me be» — это «The Second Voice». Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
2: Love Radio.

0: Радио. Родители в этом году очень часто страховали своих детей, но на долю мальчиков в два раза больше страховых полисов. Подтверждаются все мысли о том, что как вообще мальчики с таким детством, которое у них есть, доживают до своего взрослого возраста. Они застрахованы. Если с ними что-то случается, их обратно вытягивают.
1: Просто нового мальчика выдают, да. И все.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Матранга здесь в эфире Love Radio в 16.52 по столичному.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ждем Матранга снова на большой сцене, ну а пока что в нашем плейлисте мы ждем Майю Мишель на «Малиновой луне». До конца часа она появится обязательно точно, и NSYNC «It's Gonna Be Me».
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budyuchitelem.rf. Национальные проекты России.

0: Москве 17:00. Love
1: News. Абитуриентов предупредили о новой схеме мошенничества. Врачи рассказали, с какого возраста нужно вести здоровый образ жизни. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты создают поддельные сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях, а после получения денег пропадают. Как рассказали в МВД, абитуриенты сильно переживают во время поступления в вузы. И это делает их особенно незащищенными перед злоумышленниками. В ведомстве посоветовали следовать правилу нулевого доверия и с осторожностью относиться к любым контактам вне официальных сайтов. Специалисты рассказали, что здоровым образом жизни нужно начинать заниматься с детства. По словам врачей, забота о здоровье должна быть частью общей культуры человека. Они добавили, что заложить эту мысль в голову ребенка – первоочередная задача родителей, о которой многие часто забывают. Детей надо учить не только читать и писать, но и правильно жить, питаться, заниматься спортом. Love Radio дарит шанс слушателям отправиться в грандиозное путешествие с июня по август. Мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Астрологи назвали 5 знаков зодиака, которые встретят любовь до конца лета. Это овны, львы, девы, стрельцы и водолеи. Специалисты уверены, для этих представителей жаркое лето станет особенно удачным. У них появится невероятный шанс изменить личную жизнь и, наконец-то, впустить в сердце кого-то особенного. Еще больше новостей, а также другой актуальной и интересной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова.
0: Всем овнам, львам, девам, стрельцам и водолеям удачных поисков своей любви, ну а нам, рыбам, да и в принципе всем знакам зодиака хорошей музыки. Желаю Валан Роксон Витиго прямо сейчас, дальше Тейм Импала, Джинни Дракула.

0: улице действительно злится в работе. По улицам от Косты Лакосты и Ольги Серябкиной. Здесь в эфире Love Radio. Их танцевальный бенгер. 17.20 в столице. Движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Таких бенгеров и других блокбастеров дальше будет еще больше. Так что обязательно оставайся с нами и слушай наш летний плейлист Hollow от Эбен до конца часа. Чуть раньше, братья, добро. Море, привет.
2: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть.
0: Ну и совсем скоро Satisfy от Кельвина Харриса и Джей-Зи. Слушай саундтреки любви и, конечно, не забывай мечтать.
3: Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
5: Жареные вкусные семечки Джим.
6: Знаем, любим и едим.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Россияне рассказали, что 10% встретили свою любовь именно в супермаркете, где определили, насколько надежен человек по корзине.
1: А может быть же и выстрел мимо, потому что, ну, например, зашла девчонка и купила продукты своей бабушке по списку от бабушки. И ты можешь неправильно идентифицировать, сказав, что неужели? Она, наверное, еще и крючком вяжет все вечера.
0: Удивительно. И в таком случае, если тебе она все же понравилась, посмотрел на корзину и говоришь, а, для бабушки... А номерок бабушки не найдется.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: сниму на суточный ру.
1: 6+.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец – памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Ритмы пульсации только что были здесь на волнах Love Radio. Мальбек и Сюзанна, и их прекрасная, всем известная работа «Гипнозы». Мы же с тобой загипнотизированы и летим в новый музыкальный час через пару шикарных работ. Эван Халлоу буквально через минутку-другую появится, и завершим час работы «Chandelier» от Sia.
2: Реклама. Меньше минуты. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

Москве 6 вечера. Скажи себе прямо сейчас, я выбираю сделать остаток своей жизни лучшим в своей жизни. Естественно, начинай это прямо сегодня.

Лав радио.

0: Diego, Ava Max и Максимум Шакира, точнее ее вайба в треке Whatever, 18.20 в Москве. Кайго, Ava Max, говорим спасибо за то, что обновили легендарный хит Шакиры. Двигаемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Уверен, если сегодня вечером-ночью на танцполе ты услышишь этот хит, ты обязательно в пляс отправишься. Так же, как и мы отправляемся дальше с тобой по нашему плейлисту и по началу вечера. До конца этого часа Training Season от Dua Lipa ждем. И чуть раньше Филатов Кэрис «Среди счастливых людей». И совсем скоро Черри Леди от Косты Лакосты.
2: А ты пахнешь домфон, Черри, Черри, Черри.
0: Слушай Лав Радио и открывай настоящие саундтреки настоящей любви.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Коста Лакоста. Слушайте мой новый трек «Cherry Lady».
0: В эфире Love Radio.

0: Одна кошечка грустит.
1: Какая кошечка?
0: Кошка Карла Лагерфельда, ведь она так и не получила наследство.
1: Во Франции нельзя отдавать наследство кошкам. А ее забрала бывшая домработница. И теперь вот она в простом доме, ест простую еду.
0: Кошку, так сказать, раскулачили. Она начала жить обычную пролетарскую жизнь вместе с домработницей. И ждет теперь, когда же ей придет наследство.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Салют всем слушателям Love Radio, это Филат Фекерес. Мы представляем вам наш новый трек и желаем провести это лето среди счастливых людей.
0: В эфире Love Radio.

0: На волнах Love Radio раздает драйва треком I Love It в Москве 18.49.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Чем больше времени, чем ближе ночь, тем драйва становится гораздо больше, особенно в выходные. До конца этого часа с нами Мартин, ты случилось, будет Dua Lipa Training Season, и в финале часа случится лето или Summer от Кельвина Харриса.
2: Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

7 вечера в Москве. Продолжаем наш яркий пассаж по этому уикенду. Прямо сейчас послушаем Fever Dream от Алекса Уоррена. Дальше будет DBRX of Hateless, New Religion, ну и The Weeknd Open Hearts следом. Я же Макс Фабиан, с тобой еще 60 минут. Всем привет.

0: екатеринбургские звездный вайб здесь на волнах Love Radio в 19.19 по столичному. Не лето. Олег Майами, Леша Свик, их совместка «Не вспоминай».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Да, эти трое хороши как сольно, по отдельности, так и вместе в совместном творчестве. Но дальше будут артисты, которые не менее интересны. Jamaican послушаем до конца часа. Это Hugel и Salton. Чуть раньше новинка от Андро и Мэри Гуд «Тайна».
2: Даже не знаешь, ты моя тайна, и я загадаю тебя на каждую звезду.
0: И совсем скоро «Hey, did I made you love me» от Арианы Гранде. Это Love Radio, саундтреки твоей любви со всего мира.
3: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Нашли человека, раскопали, посмотрели желудок, такие, о, древние бактерии, прям в желудке, они остались. Что делать с этими бактериями? Тесто, а потом еще и пиво. А вот есть же очень хорошо уцелевшие кости динозавра, да, например, там какая-то кожа даже. Это же суп-набор получается.
1: Никто, я думаю, кстати, еще не пробовал на костях динозавра заварить бульончик. Тирана буэбэйс. Велоцираптора сольник.
0: Вот это наше блюдо дня от шеф-повара, попробуйте.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно». Реклама.
3: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло «Golden Rich». «Golden Rich». Жизнь раскрывается в ощущениях.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Stars, Зара Ларсон в эфире Love Radio, их совместочка Stateside, 19.50 по столичному.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше музыки будет больше, тем более, что через 10 минут свой пульт в свои руки заберет наш бессменный резидент DJ Light, который уже подготовил двухчасовой танцевальный микс в проекте Big Love Dance. Это будет официальная припати этого вечера-ночи. Ну а до конца часа послушаем Шона Мендеса, Камилу Кабея, Сеньорита, будет Хьюли Солта, Джамайка, а также Maroon 5, This Love. Я же, Макс Фавия, на этом прощаюсь с тобой. Завтра у меня выходной. Увидимся, услышимся в понедельник. Будет очень много интересных новостей и сюрпризов, так что подключайся.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
2: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка». Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

0: Москве 8 вечера.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: В Москве начали учить выть на Луну и рычать за 18 тысяч рублей. Тебе нужен зоопсихолог, который говорит, ты выбираешь своего собственного зверя, и 3 минуты ты должен защищать границы. А потом нужно резко встать и ответить на простые вопросы. Как зовут, сколько лет и так далее. Говорят, это помогает бороться с агрессией, избавляться от детских травм.
1: А Ирина Волк, она где-то там откуда-то, оттуда пошли, видимо, да?
0: А почему ты про нее вспомнил?
1: Ну, волки никак не фигурировали в данной новости.
0: Нет,
1: ты думаешь, это просто про собак.
0: А ты можешь выбрать любое животное, которое ты захочешь.
1: Ящерицу?
0: Ну, не знаю, тут и громко есть.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

Москве 9 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
1: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
0: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
1: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
0: Ветка.
1: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

это рождение суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Москве 2 часа ночи. Love Radio.

0: could break my heart.
1: Алиса, включи любовь.
2: Хорошо, включаю Love Radio.
3: Слушай Love Radio дома и в офисе.
4: Везде, где есть твоя умная колонка.
3: Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
3: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
3: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
3: Для лиц старше 16 лет.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.